0: «Через край». Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: мясной лавкой Сибколбасы. Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
1: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудкар.

0: Новая дофаминовая коллекция роллов. Только в Food Garden. Ипомахачева, Валентина Евгеньевна, ОГРН
1: 319-554-3045-901. Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размером. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56 50 0 800 0 16.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Школьная дискотека. Дискотека.
12: Фабрика лед.
13: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
15: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: МВД предупреждает о копиях аккаунтов в соцсетях. В Нижегородской области бензин будут продавать по QR-кодам. Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Аферисты создают копии страниц россиян в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Злоумышленники используют чужие фотографии и личные данные, чтобы писать от имени знакомых. В таких сообщениях могут просить перевести деньги.

0: деньги, прислать опасные ссылки или распространять ложную информацию. В МВД советуют не публиковать в открытом доступе дату рождения, адрес, данные документов и сведения о родственниках. Также не стоит выкладывать фотографии служебных бумаг и личной переписки. Если вы обнаружили фейковую страницу, пожалуйтесь в службу поддержки соцсети или мессенджера, чтобы аккаунт срочно заблокировали. В Нижегородской области будут продавать бензин через QR-коды. Мера необходима для стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отметив, что проект пилотный. Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита, написал глава региона. Ранее Никитин анонсировал в Нижегородской области запуск онлайн-карты о наличии топлива на заправках. Прошедший июнь признан самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Речь о температуре Мирового океана. 21 июня ее глобальный показатель достиг рекордного 21 градуса Цельсия. При этом нагрев идет неравномерно. На севере Канады, в Средиземном море и на Балтике температура воды поднялась сразу на 8 градусов выше нормы. Главная причина – активизация феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Океан выбрасывает колоссальные объемы тепла в атмосферу. Из-за этого меняются траектории движения воздушных масс по всему земному шару. Для Южной Америки и Азии это означает сильнейшие муссонные дожди и наводнения, а для Австралии и Африки – экстремальную засуху, риски для урожая и дефицит пресной воды. Нагрев Балтики и Средиземноморья уже этим летом грозит уничтожением уникальных водорослей и массовой гибелью рыбы, что напрямую ударит по рыбному промыслу. Ученым пока не ясно, является ли этот скачок временным сбоем или началом долгосрочной перестройки климата. Но директор программы «Коперник» по мониторингу экологии планеты Карло Буантемпо сказал так. Эти изменения выводят планету на неизведанную территорию.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
1: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Баня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Лето, солнце и жара!
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен! Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
12: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
13: Мне светло.
14: Застройщик ООО «СЗМ». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ваня. Радио Ваня.

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок. Для детских сим-карт введут ограничения. В аэропортах могут появиться фонтанчики с горячей водой.
2: Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон, пишет РИА Новости. Эти изменения, по словам авторов инициативы, делают процесс получения справок и заключений более гибким, быстрым и удобным для россиян, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками.
1: Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Как сообщает РБК, это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа

0: входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-карты пользуются несовершеннолетние. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года.
1: В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Качество жидкости при этом будет серьезно контролироваться, пишет «Комсомольская правда». Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там в аэропортах пассажиры могут не только утолить жажду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов.
0: В России сформировали состав сборной для участия во Всемирных играх кочевников. В команде будет 230 спортсменов, сообщили в Комитете национальных и неолимпийских видов спорта. Российская делегация станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкирии, Татарстана, Алтая и Тувы. Спортсмены из 33 регионов поборются за медали во всех 43 видах спорта. Шестые Всемирные игры кочевников будут проходить с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. В Бишкек съедутся 3000 участников из более чем 100 стран мира.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ох и праздник-то какой сегодня приятный. День семьи, любви и верности. Это вам не какой-нибудь там Святой Валентин. Это день Петра до Февронии. Ну, об этом мы и так сегодня подробно поговорим. А пока расскажу вам, что сегодня еще и отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Да, Алешка, это очень важно, ведь уже от березы изобрели вакцину, вернее, от ее пыльцы, а не то, что она за тобой бегает. Еще день обнаруженных заначек, и вот про заначки чуть подробнее остановимся.
1: Да, но мы решили взять тоном выше и расскажем о самых дорогих, крупнейших находках в мире. Итак, самым крупным найденным кладом в истории считаются сокровища храма Падманабхасвами в Индии. В 2011 году в 6 подземных хранилищах, да будет вам известно, было обнаружено около тонны золотых монет, драгоценности, золотые статуи и трон, общая стоимость которых оценивается, внимание, в более чем в 20 миллиардов долларов.
0: Ты представляешь, говорят, вот с собой да, в могилу не унесешь, а кто-то попытался унесешь, унести.
1: Да. Далее давайте уже переместимся на Невскую землю, клад князей Нарышкиных. Итак, март 2012 года, Санкт-Петербург. При ремонте особняка Трубецких Нарышкиных на улице Чайковского, дом 29, строители нашли потайную комнату между вторым и третьим этажами здания. В ней хранилось более 2000 предметов, парадные столовые сервизы, ордена, драгоценности. Все вещи были бережно упакованы в газеты конца 1917 года, что позволило максимально точно датировать момент сокрытия коллекции. Большинство вещей было украшено гербом князя Нарышкиных, а отдельные изделия гербом дворян Сомовых. Это одни из самых крупных и состоятельных семейств тогдашней дореволюционной России. После обнаружения и долгих реставрационных работ уникальная коллекция была передана в музей-заповедник «Царское село». Около 700 наиболее ценных, редких предметов выставлены для обозрения в постоянной экспозиции, запомните, во второй антикамере Екатерининского дворца. Я специально посмотрел, во сколько обойдется нам это зрелище. 1600 рублей взрослый билет, 700 рублей детский.
0: Я вот думаю, люди такие вещи интересные хранили. А вот если ко мне в кладовку залезть, мне кажется, меня внуки проклянут.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня». Батарейки!

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 8 июля, отмечается в России День семьи, любви и верности. Ну и о чем в такой день, конечно же, разговаривать? Про любовь, про тебя, про знакомые слова, как пела группа «Фабрика». В общем, мы решили сегодня собрать истории любви. Как вы встретили того самого или ту самую? Чем он или она вас покорили с первого взгляда? А может быть, это была совсем не любовь с первого взгляда? Вообще, верите ли вы в любовь с первого взгляда? Или вы очень долго друг к другу приглядывались и только потом поняли, что да, хороший, надо брать, а то ведь уведут, и все. А потом, знаете, чем старше становишься, тем ведь больше у тебя каких-то требований и претензий к другому человеку. Это раньше сидит он на кортах, семки плюет, рассказывает анекдоты в компании в штанах с тремя лампасами, и кажется, что он прям тот самый. А потом уже так посмотришь, думаешь, и сидит он как-то не так. И семечки неправильно плюет.
1: Да, и сидит он на кортах Уимблдона.
0: Да, хотелось бы. А он у магазина.
1: Ну, ничего страшного, в конце концов. Главное, это искренность чувств. Потому что вот сколько раз бывало, когда люди встречали свою любовь в самых, так сказать, неприглядных обстоятельствах. Например, ругались. Были неприятны друг другу, а потом вдруг расцвело чувство.
0: Так тоже, конечно, бывает. Иногда партнера или партнершу можно вырастить, например. Ну, то есть, как цветочек.
1: Выпороть можно, да-да-да.
0: Как цветочек. А вот, иногда действительно люди встречаются, и у них ни кола, ни двора, а потом они прямо империю целую строят. В общем, бывает всякое. Так вот, об этом, обо всяком мы сегодня и решили спросить у вас. Во-первых, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Там вы можете оставлять свои сообщения. У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM». Там можно оставлять не только текстовые, но и голосовые сообщения. Лучшие из них прозвучат в эфире. Только, пожалуйста, представляйтесь, говорите, из какого вы города. Ну и да, как вас зовут, потому что, например, в том же Телеграме или в Максе иногда бывает никнейм, а как к человеку обращаться? 356-428 рассказал, как он полюбил Николая.
1: Нет, это третий сын Илона Маска, естественно. Я хотел подарить себе в честь сегодняшнего праздника новое слово, только что придумал его, «обо всяко».
0: Да, о таком, обо всяком.
1: Обо всяком, это то есть максимально широкий.
0: Не обо всяком, а обо всяком. Ком, обо всяком.
1: А, точка ком. А, я понял, это домен.
2: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Донский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28. Омск. Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
2: Спасибо, это долго. Пиши «СПС». Компания «СПС» быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
5: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцины против коклюша, в Росреестре определили новые сроки гаражной амнистии, в Минкультуры планируют увеличить баланс пушкинской карты.
2: В Росреестре назвали закон о гаражной амнистии одним из самых востребованных в стране. Подготовлен документ о ее продлении до 1 сентября 2031 года. Амнистией смогут воспользоваться еще около 500 тысяч граждан, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он добавил, что необходимые бумаги уже оформили 800 тысяч человек. Скуфинский добавил, что в стране успешно продолжает применяться и закон о дачной амнистии, которым воспользовались 16,5 миллионов человек. По его словам, в прошлом году существенно упростили процедуру оформления хозяйственных построек.
1: В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени. После этого начнется поиск промышленного партнера, который смог бы обеспечить выпуск препарата, сообщил директор научно-исследовательского института системной биологии и медицины ведомства Вадим Говорун. Он добавил, что после этого планируется приступить к клиническим исследованиям вакцины. Об этом пишет ТАСС. Ранее Говорун рассказывал, что это будет новое поколение препарата, который представляет собой неоантигены, гибридные молекулы, где в одной сочетается несколько антигенных структур.
2: В России генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, пишет РИА Новости. Он напомнил, что возможность проведения ЭКО за счет полиса появилась в 2013 году.

0: Для получения услуги необходимо пройти медобследование, получить направление врача и предоставить документы в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. В случае неудачной первой попытки ЭКО пациентам могут предоставить повторную возможность.
1: Минкультуры планируют с 1 сентября увеличить баланс Пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления подготовило министерство. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с осени. Программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Ее могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством и могут быть потрачены исключительно на культурный досуг. Их нельзя обналичить, перевести близким или перенести остаток на следующий год.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Во-первых, в строках сего послания хотелось бы всех поздравить с Днем семьи, любви и верности. Сегодня 8 июля, он отмечается. Ну и, конечно, мы про любовь решили поговорить в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Вы тоже можете писать о том, как вы встретили свою любовь. Елена отметилась в Максе. Мы познакомились с мужем на работе. Он пришел устраиваться и, знаете, был вообще не в моем вкусе. Но своей заботой и крепким плечом все-таки заманил в свои сети. В браке 11 лет, у нас прекрасная дочь, так что, девочки, пишет Елена, если вам сразу кто-то не приглянулся, ну, не в вашем, мол, вкусе, это еще вовсе не значит, что это не ваш будущий муж. Будьте аккуратнее, я бы сказала, бдительнее и внимательнее.
1: Отжал крепким плечом в своей сети. Оля Афанасьева, одно из ярких воспоминаний, когда я очень заболела, слегла с высокой температурой, ко мне пришел будущий муж и спросил, что тебе приготовить. Я сказала, хочу суп. Через час он сам приготовил борщ, и каково же было мое удивление, когда я стала его есть и увидела, что он с лапшой.
0: Да, борщ. Макаронами в борще покорил он женщину. Получается так.
1: Покорил ее вообще.
0: Да-да-да. Мила Страхова в нашей группе ВКонтакте написала, а мы встретились в детском саду номер 8. Меня перевели в другую группу, и у меня случилась любовь с первого взгляда. Такой красивый мальчик Вася Артюхович, похож на артиста Николая Рыбникова, был снисходителен ко мне. Если его ставили дежурным, не проверял чистоту моих ушей и рук. Обещал жениться и купить золотое кольцо. А как мы танцевали лезгинку. Нас даже в сон час возили на выступление к рабочим. Тогда концерты были для тружеников в рабочий полдень. И вот мы выступали в составе коллектива артистов. Нам кричали «бис». К моему большому сожалению, Василий вместе со своей большой семьей переехал в Белоруссию. Но по сей день мои любимые фильмы – это «Девчата», «Высота» и «Весна на Заречной улице». Смотрю на Рыбникова и вспоминаю Ваську.
1: Ох,
0: она слезу сейчас прошибет. Мила, что ты делаешь?
1: Рваные нервы. Ага, Катерина в Максе. Мы с мужем познакомились в далеком 2010-м. Он мне предложил быть его девушкой. Но мы повстречались полгода, и наши пути разошлись. И ровно через 10 лет, в 2020-м, 8 марта, нас судьба опять свела. И вот 6 лет мы вместе воспитываем чудесных детей. Вот это любовь.
0: Друзья, если у вас есть такие же душещипательные истории, то, пожалуйста, пишите. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня», красный, как сердце, которое символизирует любовь. Кому мы сегодня будем отдавать, понятия не имею, потому что, ну, все истории одна другой краше.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
1: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
4: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
10: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
14: Не светло.
15: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня. Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, 8 июля, день семьи, любви и верности. Поэтому ваши романтические истории зачитываем. Ну, например, в нашем канале в Максе Наташа пишет: «Мой муж настоящий волшебник слов. Он решил, что каждый новый день я должна просыпаться с новым именем, потому что у любви тысячи имен, действительно. Я у него и каханная, и любимая, и солнце, и даже богиня. А когда я, допустим, не в духе, он хитро так прищуривается, зовет меня Тучкой».
1: Как мило.
0: И как тут сердиться. Но апогей был, когда он, кажется, перебрал весь свой словарный запас.
1: Я думала, там Наташа напишет, но апогей был, когда он, кажется, перебрал. Но продолжение предложения все-таки следует.
0: Одно другому не мешает. Смотрю на него с улыбкой, а он заявляет: «Так, сегодня я буду звать тебя Грицацулечка». До сих пор не знаю, что это значит, но звучит так мило и смешно, что это имя навсегда в нашем семейном лексиконе. Соответственно, госпожа Грицацуева – это персонаж из фильма 67-го года «Свадьба в Малиновке».
1: Ну, а как называет вас ваш любимый или ваша любимая, спросили бы мы, но спрашиваем немножечко с другой стороны, как вы познакомились и чем друг друга покорили. Продолжаем. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» написала Анастасия Вайнер, а мы познакомились на работе. Я пришла устраиваться и увидела его, сидит, жует какой-то чебурек, а потом, когда уже устроилась, виделись мельком. Прибежит, нарежет задач и убежит. И знаете, тут было решено все взять в свои руки. Долго он ломался, сопротивлялся. 6-й год уже вместе.
0: Под Настей ходит теперь.
1: Да. А еще одно сообщение от другой, от Анастасии. Доброе утро. До сих пор к своим 48 годикам не встретила свою половинку и уже, наверное, не встречу. Настя, дорогая, это что за упаднические настроения? Ага. Вы рыжая бестия. Я так понимаю, что у вас есть классный сын. Вы уже не одна в этом мире. А люди встречаются, влюбляются и женятся и в 40, и в 50, и в 60, и даже в 80. Да что там? Вот недавно разговаривала с одной девушкой, которая работает в ЗАГСе. Она говорит: а вы знаете, как часто нас приглашают в дом престарелых? Они там постоянно женятся. А вы говорите: не встречу. Встретите еще как? Еще отбиваться будете руками и ногами?
0: Еще будете привередничать. Этого не хочу. Вот этого подавай.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок. Для детских сим-карт введут ограничения. В аэропортах могут появиться фонтанчики с горячей водой.
2: Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Он пишет РИА Новости. Эти изменения, по словам авторов инициативы, делают процесс получения справок и заключений более гибким, быстрым и удобным для россиян, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками.
1: Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги. Как сообщает РБК, это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-карты пользуются несовершеннолетние. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года.
2: В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Качество жидкости при этом будет серьезно контролироваться, пишет «Комсомольская правда». Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там в аэропортах пассажиры могут не только утолить жажду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов.
1: В России сформировали состав сборной для участия во Всемирных играх кочевников. В команде будет 230 спортсменов, сообщили в Комитете национальных и неолимпийских видов спорта. Российская делегация станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкирии, Татарстана, Алтая и Тувы. Спортсмены из 33 регионов поборются за медали во всех 43 видах спорта. Шестые Всемирные игры кочевников будут проходить с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. В Бишкеке

0: съедутся 3000 участников из более чем 100 стран мира.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Ох и праздник-то какой сегодня приятный. День семьи, любви и верности. Это вам не какой-нибудь там Святой Валентин. Это день Петра до Февронии. Ну, об этом мы и так сегодня подробно поговорим. А пока расскажу вам, что сегодня еще и отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Да, Лешка, это очень важно, ведь уже от березы изобрели вакцину, вернее, от ее пыльцы, а не то, что она за тобой бегает. Еще день обнаруженных заначек, и вот про заначки чуть подробнее остановимся.
1: Да, но мы решили взять атоном выше и расскажем о самых дорогих, крупнейших находках в мире. Итак, самым крупным найденным кладом в истории считаются сокровища храма Падманабхасвами в Индии. В 2011 году в 6 подземных хранилищах, да будет вам известно, было обнаружено около тонны золотых монет, драгоценности, золотые статуи и трон, общая стоимость которых оценивается, внимание, в более чем в 20 миллиардов долларов.
0: Ты представляешь, говорят, вот с собой да, в могилу не унесешь, а кто-то попытался унести.
1: Да. Далее давайте уже переместимся на Невскую землю, клад князей Нарышкиных. Итак, март 2012 года, Санкт-Петербург. При ремонте особняка Трубецких Нарышкиных на улице Чайковского, дом 29, строители нашли потайную комнату между вторым и третьим этажами здания. В ней хранилось более 2000 предметов, парадные столовые сервизы, ордена, драгоценности. Все вещи были бережно упакованы в газеты конца 1917 года, что позволило максимально точно датировать момент сокрытия коллекции. Большинство вещей было украшено гербом князя Нарышкиных, а отдельные изделия гербом дворян Сомовых. Это одни из самых крупных и состоятельных семейств тогдашней дореволюционной России. После обнаружения и долгих реставрационных работ уникальная коллекция была передана в музей-заповедник Царское Село. Около 700 наиболее ценных, редких предметов выставлены для обозрения в постоянной экспозиции, запомните, во второй антикамере Екатерининского дворца. Я специально посмотрел, во сколько обойдется нам это зрелище. 1600 рублей взрослый билет, 700 рублей детский.
0: Я вот думаю, люди такие вещи интересные хранили. А вот если ко мне в кладовку залезть, мне кажется, меня внуки проклянут.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.